0: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Тюремщик города Филиппы. По улицам города Филиппы к городской тюрьме двигалась разъяренная толпа. Главари ее тащили двух связанных людей, чтобы передать их в руки тюремной стражи. Это были Павел и Сила, христианские миссионеры, схваченные язычниками за то, что они помогли несчастной девушке, одержимой злым духом. Вот как это произошло. Каждый день миссионеры, направляясь на молитву к реке, встречали девушку-рабыню, которая следовала за ними. Эта девушка была одержима злым духом, силой которого она предсказывала будущее, и ее хозяева изрядно наживались на этом. При виде миссионеров девушка громко кричала: «Эти люди – рабы Всевышнего Бога и возвещают нам путь к спасению!» Так продолжалось много дней. Наконец Павел возмутился тем, что злой дух мучает девушку, и воскликнул: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее!» Тотчас злой дух оставил девушку, и она пришла в себя. Однако теперь она утратила способность предсказывать будущее. Обнаружив это, хозяева пришли в ярость, так как теперь она не могла зарабатывать для них деньги. Схватив Павла и Силу, они потащили их к городским властям, воеводам.
1: «Эти иудеи возмущают народ», — заявили они, «и проповедуют обычаи, которые чужды нам, римлянам».
0: Из толпы раздавались крики, направленные против Павла и Силы. Воеводы приказали сорвать с них одежды и избить палками. После этого Павла и Силу передали тюремщику, приказав посадить их, как опасных преступников, во внутреннюю темницу и заковать им ноги в колодки. Павла и Силу закрыли в темной зловонной комнате. Но они вели себя не так, как другие узники. Они не сетовали на свою судьбу и плохое обращение. Вместо этого они разговаривали между собой о Боге и о Его великой любви. В полночь Павел и Сила стали молиться и петь, вознося хвалу Господу. Другие узники были озадачены, услышав пение и молитвы. Чему радуются эти двое? После того, как их избили, у них больше оснований огорчаться, нежели радоваться. Внезапно здание тюрьмы поколебалось от сильного землетрясения. Запертые двери открылись, колодки спали с ног миссионеров. Проснувшийся страж темницы увидел, что двери распахнуты настежь. Его охватил ужас. Он знал, что его ждет смертная казнь, если исчезнет хотя бы один узник. Уверенный в том, что заключенные разбежались, он схватил свой меч, готовясь покончить с собой. Тогда из темноты раздался голос Павла: «Не причиняй себе никакого зла, ибо все мы здесь!» Захватив светильник, тюремщик вбежал в темницу. Он убедился, что все заключенные на месте, и среди них Павел и Сила. Теперь у тюремщика не оставалось сомнений в том, что Павел и Сила не были опасными преступниками. Они действительно посланцы Бога, как утверждала одержимая девушка. И стражник в трепете упал к ногам миссионеров, а затем, выведя их из темницы, спросил: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?»
1: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», — ответили они.
0: И тогда все, находившиеся в тюрьме, услышали об Иисусе Христе, Спасителе.
1: Тюремный страж уверовал, и сердце его тотчас исполнилось радостью. Все его домашние обратились к Богу. Он привел Павла и Силу к себе домой, обмыл и перевязал им раны и принес поесть. Теперь он обращался с Павлом и Силой не как с узниками, но как с желанными и дорогими гостями. До наступления утра Павел и Сила крестили тюремщика и его домашних. Все вместе радовались и возносили хвалу Господу. Когда наступило утро, воеводы прислали в тюрьму служителя с приказом: «Отпусти этих людей!» Стражник объявил Павлу: «Воеводы велят отпустить вас! Итак, идите теперь с миром!» Но Павел ответил: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают! Нет, пусть придут и сами выведут нас!» Услышав эти слова, воеводы испугались. Жестокое обращение с римскими гражданами могло обернуться для них неприятностями. Они сразу же явились с извинениями, умоляя Павла и Силу покинуть город. Прежде чем уйти из Филипп, миссионеры посетили дом Лидии и ободрили новообращенных христиан. Распрощавшись с ними, Павел и Сила отправились дальше, в другие города Македонии. Несколько лет спустя Павел написал письмо к церкви в Филиппах. Оно называется «Послание к филиппийцам святого апостола Павла».

0: Павел и Сила направились в другие города Македонии, чтобы и там рассказать об Иисусе Христе. Найдя в Фессалониках иудейскую синагогу, Павел, как он это делал обычно, пошел туда и 3 субботы проповедовал народу, объясняя, что Священное Писание содержит предсказания о страданиях, смерти и воскресении Христа, и что Иисус есть Христос. Некоторые иудеи и многие греки с радостью приняли благую весть. Неуверовавшие иудеи, однако, были недовольны тем, что люди проявляли интерес к проповедям Павла и Силы. Чтобы избавиться от миссионеров, они распространяли о них всяческие слухи и постарались вызвать в народе недовольство. Вскоре возбужденная толпа бросилась к дому Иасона, в котором остановились Павел и Сила. Но так как Павла и Силу им не удалось найти, они схватили Иасона и нескольких верующих и привели их к начальникам города.
1: «Эти возмутители спокойствия пришли к нам в город, а Иасон их принял, и все они выступают против повелений кесаря, почитая царем Иисуса!» — кричали иудеи.
0: Правители и народ встревожились. Однако Иасон заверил их, что поводов для волнений больше не будет, и всех арестованных отпустили домой. Верующие, опасаясь за судьбу миссионеров, в ту же ночь отправили их в город Верия. Прибыв в Верию, Павел и Сила сразу же нашли там синагогу и в субботу посетили ее. Они рассказали собравшимся о Спасителе, о котором писали пророки. Здесь благая весть была выслушана с большим вниманием. И чтобы удостовериться в истинности слов Павла и Силы, присутствующие стали изучать книги пророков. Тогда уверовали многие. Среди принявших благую весть были и почтенные греческие граждане, мужчины и женщины. Весть о том, что Павел и Сила успешно проповедуют в Верии, дошла до Фессалоник. Зачинщики волнения в Фессалониках прибыли в Верию, чтобы подстрекать народ. Верующие понимали, что миссионерам, в особенности Павлу, грозит большая опасность. Павла сразу же посадили на корабль, отплывающим в Афины, а Сила и Тимофей остались. По прибытии в Афины Павел написал Силе и Тимофею, чтобы они приехали к нему.

Нельзя быть трусом. Мама готовила на кухне ужин. Сережа учил уроки, а младшие Наташа и Светочка беззаботно спали. Вдруг в дверь тихонечко постучали. У Сережи от этого стука словно все сжалось внутри.

0: Знаешь, что вам задали на дом?
1: Знаю. Я у Славика узнал.
0: Понятно. Прививки будут делать целых 3 дня. По очереди во всех классах.
1: И что, все 3 дня ты не будешь ходить в школу? А через месяц еще 3 дня и еще. Так получается?
0: У Серёжи защекотало в носу, а на тетрадку по математике закапали слезы.
1: «Я их боюсь, этих прививок, с детства боюсь», — признался он.
0: Мама, едва сдерживая улыбку, продолжала. «Ты же мой смелый христианин и боишься. Ты же веришь и уповаешь на Бога, правда же? Знаешь, сынок, христианину стыдно быть трусом. Как же ему тогда призывать людей к Богу? Христианам приходилось часто в жизни жестоко страдать за имя своего учителя и даже мученически расставаться с жизнью. Вот иди сюда, я что-то тебе расскажу». Мальчик пошел следом за мамой на кухню. Она продолжала готовить ужин и заодно рассказывала сыну очень интересную поучительную историю. Это было в Древнем Риме, в годы правления жестокого императора Нерона. Римляне тогда порабощали один народ за другим. Они обогащались за их счет и считали себя самой великой нацией на земле. Их господство распространялось и на евреев. Помнишь, что об этом сказано в Евангелии? Мальчик кивнул. Ну так вот, жестокий император Нерон любил сочинять песни, которые сам же и исполнял для своих придворных. Но их признание было для Нерона недостаточно. Самолюбивый император мечтал прославиться на все грядущие века, что и случилось, только не так, как он хотел. Однажды он решил сочинить оду об огне, таком же беспощадном, неукротимом, как и он сам. Чтобы получить вдохновение, Нерон решил устроить пожар, страшный пожар. И он повелел своим слугам поджечь Рим.
1: «Как? Свой город?»
0: «Да». Нерон мечтал построить другую, новую, более богатую и красивую столицу. И вот весь старый город был охвачен огнем. Погибло великое множество людей. Кто-то обгорел, кого-то раздавила толпа спасавшихся людей, на кого-то рухнули обгоревшие обломки домов, а кто-то просто задохнулся в дыму. А Нерон со стороны любовался пожарищем и сочинял свою страшную песню. Ему не было дела до тысяч оставшихся без крова, обнищавших, его не волновала чужая смерть. Жестокий император из беды людей устроил себе зрелище. Когда пожар стих, люди стали требовать суда над виновниками пожара. Огромные толпы несчастных собирались возле дворца императора, просили помощи и правосудия. Но кого мог судить тот, кто сам должен был быть судим? Тогда Нерон по чьей-то подсказке свалил свою вину на христиан, совсем недавно появившихся в городе. Это были первые христиане, сынок. Церковь на земле только зарождалась. Так начались жестокие преследования учеников нашего Господа. Их выслеживали, их предавали, сажали в тюрьмы, невзирая на возраст. Люди, пострадавшие от пожара, поверили своему лживому императору и в огромной ярости всюду искали христиан и приводили их к властям. Вскоре все тюрьмы Рима были заполнены последователями Христа. Они знали, что их ждет страшная публичная смерть. Никто не хотел умирать, но оклеветанные христиане не отказывались от Христа и оставались.

казались ему верными. В одной из камер огромной тюрьмы находилась небольшая христианская семья. Старик-сапожник, его сын с женой и их маленькая дочка. Назовем ее Эмилия. Ей было всего 7 лет. В эти страшные дни, страдая от жажды и голода, ужаса приближающейся смерти, христиане очень много молились. И чем больше они молились, тем больше крепла их вера, а страх перед будущим просто исчезал. Еще христиане много пели. Люди пели о Божьей любви, о силе и славе Иисуса. Эмилия была обыкновенной девочкой, которая боялась пауков и мышей. Но ведь это ничто по сравнению с тем, что ожидало девочку и всю ее семью. Дедушка и родители много беседовали с ней. Они убеждали девочку, что смерть разрушает только тело, что спасенные души будут навсегда с любящим Господом. Иногда девочка плакала, а иногда сама утешала своих родителей, переживавших за нее. Но вот настал тот страшный день, когда двери камеры, в которой находилась Эмилия со своей семьей, распахнулись, и связанные христиане вышли вслед за своими палачами. По пути к ним присоединялись братья и сестры по вере из других камер, и все они, молясь и славя своего Спасителя, кротко, как когда-то сам он шел на смерть. Когда-то Господь умирал в страшных муках за них, а теперь им предстояло умереть за его святое имя. Эмилия крепко прижималась к маме, а та даже не могла в последний раз обнять свою маленькую дочку и только неустанно шептала о ней слова горячей молитвы. Амфитеатр был просто переполнен. Зрители заняли места и с нетерпением ожидали, когда же появятся виновники их беды и поплатятся своей жизнью за гибель многих сотен римлян. В своей пышной ложе восседал самодовольный император со своей свитой. Он тоже жаждал зрелищ и был рад, что остался вне подозрения. И вот христиане один за другим вышли на арену. Их взоры были подняты к небесам, глаза излучали покой. О, они уже были готовы пострадать за свою веру. Господь незримо вдохновил их сердца на этот великий подвиг. Христиане, глядя в небеса, пели. Зрители прислушались. Неужели это и есть те жестокие люди, погубившие город и множество людей? Тогда почему у них такой кроткий, спокойный вид? Почему с их уст срывается песня любви, песня о милости, о прощении? Маленькая Эмилия пела со всеми вместе. Вокруг нее было еще много детей разного возраста. Все они мужественно готовились умереть. Песня христиан звучала все громче и громче. Среди зрителей началось волнение. Люди стали сомневаться в справедливости суда. Нерон, заметив это, приказал выпустить на христиан голодных хищников, тигров и львов. Вместе со всеми христианами умерла и маленькая Эмилия. Смерть была страшной и жестокой. Голодные хищники свирепо терзали свои жертвы. Но никто не отрекся от Христа. Никто. Мама на минутку замолчала. «А что же потом?» — широко открыв глаза, прошептал Сережа. А потом люди поняли, что христиане были невиновны. Многие из них
Очень многие, увидев такую твердость, смелость и преданность Богу, поняли, что христиане верят в Иисуса не зря. Есть Тот, кто дал им столько силы, столько мужества и веры, так что даже маленькие дети были способны страдать за Него. А что же Нерон, мама? Нерон в тот день же был убит, и его место занял другой император. А в Риме росла и крепла христианская церковь. Вот такая история, сынок. Что ты теперь скажешь о своей прививке? Мальчик уверенно ответил: «Я обязательно завтра сам схожу к медсестре. Ты права, мама. Христианину нельзя быть трусом. Никогда. Спасибо тебе, мама, за такой интересный рассказ».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы обратимся к 23 главе книги Иеремии, в которой Бог обещает наказать иудейских священников и царей за нежелание заниматься духовными проблемами тех, кто был вверен их попечению. Как вы, наверное, помните, эта тема была затронута в предыдущей 22 главе, где Бог, призывая в свидетели всю землю, провозглашает, что потомки Иехонии не будут больше сидеть на престоле Давида и править Иудеей. Значит ли это, что теперь престол Давида будет пуст? Нет, ибо об этом свидетельствует другое пророчество, находящееся в 33 главе Иеремии, стих 17. «Ибо так, — говорит Господь, — не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева. И это значит, что на престол Давида воссядет царь, который не будет потомком Иехонии». А вот еще одно пророчество. В 36 главе Иеремии, стих 30, мы читаем: «За это, так говорит Господь об Иоакиме, царе Иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной». Я напоминаю вам, что Иоаким был отцом Иехонии, то есть это как раз та семейка, про которую сказано в известной пословице: «Яблоко от яблони недалеко падает». И все прочитанное нами сейчас объясняет, почему Бог прервал этот род. Но как же быть с царской родословной линией? Ответ на этот вопрос мы находим в Новом Завете, где дается поистине чудесное решение. Родословие Иисуса Христа приводится там в двух вариантах. В первой главе Евангелия от Матфея прослеживается царская родословная линия Иосифа. Она начинается с Давида. Там есть не только Соломон, но также и плохой царь Иехония. Родство с Иосифом давало Иисусу юридическое право на престол. Однако Иосиф не был родным отцом Иисуса. То есть Иисус не потомок Иехонии. Другая родословная дается в Евангелии от Луки, в 3 главе, стихи с 23 по 38. Это предки Марии, которая происходит не от Соломона, а от другого сына Давида, Нафана. Род Марии не был проклят и не был осужден, как род Иехонии. И Господь Иисус Христос, родившийся от Девы, произошел из рода Марии. Вот почему Христос имеет кровное право на царский престол. А Бог, проклинающий род Иехонии, призывает в свидетели землю: «О, земля, земля, земля, слушай слово Господне! Ибо Он хочет, чтобы земля видела, как чудесно все будет устроено». Божий замысел будет обязательно исполнен, ибо Господь способен осудить, кого пожелает, и в то же время способен исполнить свое обещание, в соответствии с которым грядущий Мессия окажется потомком Давида, как и было предречено пророками. Говорят, что за тучами всегда скрывается солнце, и за теми мрачными тучами, которые описаны в 22 главе Иеремии, тоже есть свет. Никогда ситуация не бывает настолько мрачной, чтобы пророки не видели света в конце тоннеля. В 22 главе Иеремии мы читаем суровый приговор царю Иехонии, а в 23 главе «из-за туч показывается солнце», правда, не в первых двух стихах, но послушайте их. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей», — говорит Господь. «Посему так, — говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой, — вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, — говорит Господь». Пастырями, о которых мы прочитали, Иеремия называет отнюдь не проповедников.
Это дальше он будет говорить о религиозных вождях. А здесь он говорит о царях, политиках, то есть о людях, управляющих страной и отвечающих за соблюдение закона. Бог обещает, что будет судить их. А в третьем и четвертом стихах солнце выходит из-за туч, и Бог обещает: «И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться», — говорит Господь. Бог говорит нам: «Настанет день, когда я восстановлю справедливость и позабочусь о тех, кто несчастен». Это прежде всего относится к возвращению евреев в родную землю после изгнания, то есть об эпохе, когда церковь будет уже восхищена на небо. Тогда царь, которого когда-то отвергли его подданные, воссядет на престол и вознаградит своих преданных пастырей. И управление миром тогда будет другим, не таким, как сейчас, когда бразды правления захватили грешники. Читаем далее пятый стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Великий царь будет происходить из рода Давида. Потомки же царя Иехонии, хотя они тоже принадлежат к роду Давида, никогда больше не будут править страной, и никто не сможет помешать Богу исполнить его замысел. Бог знает, что делает. Мы знаем из Нового Завета, что простая крестьянка по имени Мария, которая родила Иисуса, была потомком другого сына Давида, Нафана. Так что Иисус, царь и Мессия, был из рода Давида, но не из рода Иехонии. Придя на землю, Иисус возвестил миру, что Царство Божие уже близко. А поскольку царства без царя не бывает, то, по сути, он объявил людям, что пришел их царь. Люди же не приняли царя, но последнее слово все равно осталось за ним. И Христос пообещал, что однажды он вернется, и тогда уже точно установит свое царство. Об этом говорится в шестом стихе. «Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его — Господь, оправдание наше». Вы когда-нибудь слышали, чтобы кандидат на какой-нибудь политический пост в предвыборной кампании говорил о своей праведности и о желании следовать воле Божьей? Мне приходилось слышать от политиков самые разнообразные заявления, но только не это. Они не осмеливаются так говорить. А когда будет править Господь Иисус Христос, Его правление будет праведным. И это одно из самых замечательных пророчеств в Слове Божьем. Обратите внимание на стихи 7 и 8. «Посему вот наступают дни, — говорит Господь, — когда уже не будут говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной, из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». Сегодня самый древний праздник, который отмечает иудеи, это Пасха. Все иудеи, ортодоксы и верующие во Христа, чтут этот день в память о чудесном избавлении Израиля из египетского плена. О подобном же событии, но только гораздо более грандиозном, говорит здесь сам Бог. «Настанет день, когда я верну свой народ в родную землю, и тогда они забудут об избавлении из Египта и будут вспоминать это, новое избавление. Это будет просто восхитительно». И мы со всей очевидностью видим, что Бог не забыл о своем народе. Послушайте теперь стихи 16 и 17. «Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам.
Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал, мир будет у вас. И всякому, поступающему по упорству своего сердца, говорят, не придет на вас беда. Да, друзья мои, лжепророки все время говорили о мире, и Бог осуждает их. Сегодня тоже есть мечтатели, которые рассуждают о том, как принесут на землю мир. Они поступают так же, как те лжепророки. Но Бог говорит, вы не сможете этого сделать. Проблема не в том, что люди не хотят мира. Проблема в том, что сердце человеческое греховно. Мы даже не понимаем, какие мы плохие. Сегодня люди не способны принести на землю мир. Если бы они были способны на такое, то это противоречило бы Слову Божьему. В 21 стихе Бог говорит о религиозных вождях. «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». Однажды Господь уже говорил о том, что политическим руководителям доверять нельзя. Они не могут дать нам мир. Они не заботятся о бедных. Теперь же Бог заявляет, что не посылал пророков, которые наводнили страну в то время. И Бог утверждает, что их слова исходят не от Него. Бог отказался признать свою причастность к обещаниям как политических, так и религиозных руководителей. Мне кажется, что сегодня Бог мог бы сказать то же самое. Кто сегодня стремится исполнять его волю? Религиозные вожди этого мира заботятся только о религии. Они такие благочестивые, что дальше некуда. Но кто из них ищет истинного, живого Бога? Послушайте теперь 30 стих. «Посему вот я на пророков, — говорит Господь, — которые крадут слова мои друг у друга». Современные богословы-либералы только сеют в людях сомнения, говоря, что Слово Божье на самом деле исходит не от Бога. Не хотел бы я быть на месте безбожного профессора колледжа или безбожного проповедника, который смущает сердца верующих. Бог говорит, что однажды Он с ними разберется. Но пока что Бог не спешит. И не думайте, что раз он терпит все это, то он никогда уже не вмешается. Настанет день суда. Люди грешны по своей природе. Им кажется, что все сойдет с рук. Но Бог говорит, у меня впереди вечность, торопиться некуда. И настанет время, настанет тот час, когда я буду судить религиозных вождей. Следующая, 24 глава Иеремии, к которой мы сейчас обратимся, представляет собой нечто вроде приложения. В ней описывается видение, посетившее пророка после того, как царь Иехония был захвачен в плен. Так что эти события происходят в самом начале правления царя Сидекии. Иеремия видит две корзины со смоквами. Вы знаете, что смоковница всегда символизировала Иудею. В одной корзине смоквы хорошие, а в другой испорченные. И под смоквами подразумеваются два типа людей, жителей Иудеи. Послушайте стихи 5 и 6. «Так говорит Господь Бог Израилев. Подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажу их, а не искореню». Обратите внимание, Бог посылает иудеев в рабство. Во благо. При этом он обещает позаботиться о них и вернуть в родную землю. Здесь имеется в виду не возвращение евреев, которое произошло при Ездре Ниемии, что ясно из последних слов. То возвращение, о котором здесь говорится, относится к периоду тысячелетнего царства. Мы делаем такой вывод, поскольку в седьмом стихе сказано
и дам им сердце, чтобы знать меня». А что касается гнилых смоков, то они символизируют царя Сидекию и всех, кто ушел потом из Иерусалима в Египет вопреки воле Божьей. Эти люди будут осуждены. Послушайте 9 стих. «И отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их». И светская история показывает нам, что пророчество Иеремии исполнилось в точности. В заключение нашей сегодняшней беседы мы обратимся к 25 главе книги пророка Иеремии. Она содержит пророчество, произнесенное за 17 или 18 лет до того пророчества, о котором мы только что говорили. В связи с этим еще раз напоминаю вам, что главы в книге Иеремии расположены не в хронологическом порядке. Итак, на престоле находится Иоаким, сын Иосии. Он совсем не похож на своего благочестивого отца, как свидетельствует 4 книга царств, глава 24, стих 4, где сказано: «За кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить». И пророк Иеремия выдвигает обвинение против этого царя-грешника. Послушайте 4 стих. «Господь посылал к вам всех рабов своих пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали, и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать». Правители не прислушивались к Слову Божьему, поэтому Иудея была покорена Вавилоном. Обратите внимание на 9 стих. «Вот я пошлю и возьму все племена северные, — говорит Господь, — и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением». Это достаточно интересно. Бог называет здесь Навуходоносора, вавилонского царя, своим рабом. И это правильно, ведь Навуходоносор стал орудием Божьего суда. Многие люди удивляются, почему сегодня в Израиле нет молочных рек и кисельных берегов. Там даже воды не хватает. Потому что Бог осудил эту землю. И он хочет, чтобы весь мир знал о его приговоре. Он осудил не только народ, но и саму землю. Она не производит более плодов, которые могла бы производить, потому что на ней лежит проклятие греха. Послушайте 10 стих. «И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника». Мы видим, что Бог собирается лишить людей всяческой радости. Они не будут жениться, не будут выходить замуж, прекратится звук жерновов, то есть придет конец торговле и бизнесу, погаснут светильники, то есть люди перестанут наслаждаться тихими вечерами, проведенными в кругу семьи. Иеремия очень точно предсказывает будущее страны в 11 стихе. «И вся земля эта будет пустынью и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Обратите внимание, все события, касающиеся Израиля, Бог приводит в соответствие с особым расписанием, и Он все время называет точные сроки. А вот в отношениях с церковью Он сроков не сообщает. Мы с вами не можем сказать, когда именно придет наш Господь Иисус. Мы не можем даже надеяться, что это произойдет скоро, ибо сроки нам неведомы. Очень важно, что Вавилонский плен продолжался именно 70 лет.
Когда народ Израиля собирался вступить в землю обетованную, Господь велел им соблюдать субботний год. Каждый седьмой год земля должна была отдыхать от посевов. В 25 главе книги Левит Бог не только устанавливает это правило, но и говорит, что в случае неповиновения людей ждет наказание. Когда люди не послушаются Бога, Бог накажет их. Обратите внимание, Бог предвидел все, даже их неповиновение. Я хочу прочитать вам сейчас книгу Левит, главу 26, стихи 34 и 35. «Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней». Народ не соблюдал правила субботнего года в течение периода, длившегося около 490 лет. То есть этим законом пренебрегали 70 раз. И вот теперь Бог сообщает через своего пророка Иеремию, что земля будет отдыхать 70 лет, пока иудеи будут жить в чужой стране. Когда же установленные 70 лет отдыха пройдут, Израилю будет позволено вернуться. Послушайте, что пишет Иеремия дальше, в 12 стихе. «И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, — говорит Господь, — за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечною пустынью». В те времена, когда Иеремия произносил эти слова, они были пророческими. Теперь же это уже история. Бог совершил то, что обещал, и спорить здесь просто не о чем. А в тот момент, когда это пророчество произносилось, Навуходоносор уже отправил в Вавилон Иоакима вместе с его знатью и воинами. Те, кто остались в Иерусалиме под управлением Сидеки, вынуждены были платить Вавилону дань. Итак, Иеремия объявил, что Навуходоносор придет и разрушит Иерусалим, а всех людей угонит в рабство. И он также объявил, что это рабство будет длиться 70 лет. Но на этом его пророчество не завершается. О том, какой удивительный образ использовал Иеремия далее, я расскажу вам в следующий раз. А сейчас время нашей беседы истекло. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.